0: жестко.
1: Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Дубличитате.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора. Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Сеть «Максимум» объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только «Максимум».
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: ciudad.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку!
4: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
5: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o geacă! Banii vin, banii pleacă!
4: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
6: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Публичитата.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Публичитате.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
2: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: слово одно, что и оставлено.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.